0: почему нас так тянет к закону? Все мы знаем, что настоящая христианская жизнь – это та, что по благодати. Постоянно с церковных кафедр несется: делами закона не оправдается никакая плоть. По милости, а не по делам, говорим мы слушающим нас бабушкам у подъезда. Но почему тогда законничество так популярно у христиан? Мы, которые столько слышали о благодати, становимся ревнителями мелких правил похлеще, чем фарисеи. Закон не просто позволяет, а обязует нас находить в других недостатки. А это довольно увлекательный процесс. Иногда так бывает проще скрыть собственные проблемы и объяснить настигшие кого-то неудачи. Мы ищем закономерности. Но дело в том, что благодать нарушает правила закономерности. Именно закономерности приводят нас к выводу, что мы не можем предложить Богу совсем ничего. А благодать живет верой в то, что нам не воздается по заслугам, а по милости. Следование многочисленным правилам, в отличие от веры, кажется более простым занятием. Вы просто привыкаете к ним, и они уже не кажутся строгими. Другое дело жить верою. Тут вся жизнь становится подвигом с максимальной отдачей. Законничество популярно еще и тем, что ясно показывает, у кого какой статус и уровень духовности. Чей обряд точнее и красивее, тот и ближе к Богу. Фарисейство нам тяжело изжить, в нем есть на что опереться, чтобы чувствовать себя увереннее. Одна проблема – Христу нужна только вера и жажда нашего сердца. Не смотрит Он, насколько мы лучше других, умнее, красивее, правильнее одеты, стройнее поем. Ожидает Он любви нашей друг ко другу и веры. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 сентября, и тема сегодня «Богодухновенно». И сегодня я хочу поговорить о Библии. Во втором послании Тимофею, 3 главе, 16 стихе, Павел пишет о Библии, и он говорит, что Библия богодухновенна. Богодухновенный — перевод греческого слова «theopneustos». «Theo» — «Бог», а у слова «пнустос» несколько значений. Этим словом описывали музыку, также этим словом описывали духи. И еще словом «пнустос» в Ветхом Завете называли творческую силу. И вот что получается, когда Бог вдохнул в Писание, Он высвободил в них музыку небес. Когда Бог вдохнул в Писание, пнума, пнустос, Он высвободил аромат небес. Бог высвободил свою творческую силу, пнума, в Библию. И каждый раз, когда вы открываете Библию, Библия обладает силой принести звуки небес, аромат небес, творческую силу Бога. Поэтому, если вам не нравится атмосфера в вашем доме, в вашей жизни, откройте Библию, позвольте этим звукам небес литься, позвольте аромату небес прийти к вам в вашу жизнь, пусть творческая сила Бога изменит вашу ситуацию. Это замечательно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня наше рассуждение я бы озаглавил так. Осторожно, духовные образы. Часто опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию, только потому что, разумеется, уже имеет положительный опыт в прошлом. Однако это скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил себя однажды. В Ветхом Завете Израилю были даны необычные заповеди. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак, и говорил Господь к вам из среды огня, и голос слов Его вы слышали, но образа не видели, а только голос. И объявил Он, то есть Господь, вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». А дальше внимательно. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира». Книга Второзакония, 4 глава. Понимаете, при всем том, что Бог говорит многообразно, и что действия Его различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, мы читаем у апостола Павла, я настолько влюбляюсь в образ, что мне уже его самого достаточно без Бога. Я умею даже вызывать в себе ощущения через глубокие душевные переживания Божьей силы в прошлом и поклоняться этому образу сегодня. Оглядитесь, везде образы. Нас опередили и тем самым право выбора ограничили рамками своего предложения. Иногда, сознаюсь, чувствую себя трамваем. Тупо иду по графику, по маршруту, пока не изношусь. Ненавижу эту монополию. История, говорят, история, важна история. А что история? Что символы? Они, как берег, должны служить только для того, чтобы от них оттолкнуться и плыть к новым, своим горизонтам. В противном случае мы перегной на полях исторических процессов. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют он, то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

потерял. Ты падал со скалы, ломая крылья.

возьму.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 сентября. Следуйте за Духом. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам 3:17. Хотя я уже обращалась в этой книге к теме законничества, которая мешает нам следовать за Духом, я хочу остановиться на этом подробнее, потому что это серьезное препятствие для любого, кто хочет слышать Бога. Я думаю, что нельзя испытывать подлинную радость, если не следовать водительству Божьего Духа. Мы не можем одновременно быть водимыми Духом и жить под законом. Религиозный формализм требует от всех поступать одинаково в любых ситуациях, но Божий Дух ведет каждого человека индивидуально и проявляет творческий подход. Писание дает всем нам одинаковые указания, которые нельзя толковать в соответствии со своей частной ситуацией. Смотрите второе послание Петра 1:20. То есть Божье Слово не говорит кому-то делать одно, а кому-то другое. Однако водительство Духа Святого всегда индивидуально. Кому-то из-за проблем со здоровьем Бог может велеть не есть сахар. Это не означает, что все остальные также должны отказаться от сахара. Люди, придерживающиеся формального закона, пытаются сделать законом для всех слова Бога, обращенные к конкретному человеку. Я как-то услышала, что к моменту рождения Иисуса книжники и фарисеи превратили 10 заповедей в 1000 постановлений, которым люди были обязаны следовать. Представьте, каково это – жить согласно такому закону. Это самое настоящее рабство. Иисус пришел, чтобы выпустить пленников на свободу. У нас нет свободы делать все, что нам вздумается, но мы освобождены от религиозного формализма и можем беспрепятственно следовать за Духом тем особым способом, который Он предусмотрел для каждого из нас. Божье Слово на сегодня. Доверьтесь Духу Святому, который будет говорить с вами и направлять ваши пути.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как мы можем быть уверены, что существует объективная истина?
1: Очень актуальный вопрос, особенно в наше время. Хотя его задавали себе философы на протяжении многих тысячелетий. Пожалуй, самый известный случай – это слова Пилата, когда он обращается к Иисусу. Иисус стоял перед Пилатом во время суда. Пилат приговаривал или должен был приговорить его к распятию. И вот перед тем, как этот приговор был совершен, перед этим Иисус говорит Пилату: «Я пришел, чтобы свидетельствовать об истине». И вот тогда Пилат произнес знаменитую фразу. Он говорит: «А что есть истина?» Этот вопрос задают себе очень многие люди, особенно тогда, когда возникает необходимость, когда становится ясно, что истине нужно покориться. И, наверное, в связи с этим последние десятилетия стало модным то, что получило название постмодернизм. Постмодернизм – это отрицание существования объективной истины. То есть, когда люди говорят о том, что в действительности истина у каждого своя. Говорят об этом, ссылаясь на субъективность оценки. У каждого человека есть субъективная оценка, и так как каждый человек живет исходя из своих собственных оценок, то по этой причине объективного ничего не может быть, так как у каждого есть субъективный взгляд на любые объективные вещи. Но это только кажется так, это только философствование. В действительности существует очень существенный элемент субъективности в мире, но мир не может существовать без наличия объективных законов. В 118-м псалме мы читаем очень важные слова. 90-й стих, здесь сказано следующее. «Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». В этом месте Священного Писания объясняется связь между законами Божьими, которые держат с собой существование физического мира, и законами Божьими, которыми регулируется моральный или духовный мир. Эта параллель очень важна, эта связь играет колоссальную роль. Дело в том, что физический мир, очевидно, функционирует на объективно существующих законах. Что это значит, объективно существующих? Это значит, что дважды два – четыре, вне зависимости от того, что думают об этом люди. Дважды два – четыре – это объективное явление. Конечно, это упрощенное выражение сложнейшего математического мира. И весь математический мир – это объективно существующее явление, которое не зависит от того, поняли его математики или не поняли. Все, что делают математики, они пытаются его понять, они не изобретают математику. Математика не развивалась эволюционно. Математика, подобно законам физики, химии или другим физическим законам, она существует. Это страннейшая система, это система законов, которые невозможно изменить и невозможно их как-то обходить. Их нужно просто понимать для того, чтобы учитывать в нашей жизни. Так вот, эти законы неразрывно связаны с законодателем. И Библия говорит о том, что этим законодателем является Бог. Здесь сказано так: «Истина твоя в рот и рот, ты поставил землю, и она стоит». Поставил землю на основании своей истины, своих законов. Именно по причине того, что эти законы объективны, Земля объективно существует, Вселенная объективно функционирует, планеты движутся по строго выверенным математическим орбитам и так далее. Вещество существует, атомы, молекулы, они взаимодействуют между собой только по причине того, что существует унифицированная система законов, которая держит все это вместе. Без этой объективной системы законов невозможно существование чего-либо вообще. Так вот, Священное Писание говорит нам о том, что Бог является законодателем не только в сфере физического мира, но Он является точно таким же законодателем и в сфере всех духовных вопросов. Вот почему здесь ясно сказано: истина твоя в рот и рот. И здесь сводятся воедино два мира, мир физический и мир духовный. Поэтому, когда мы говорим о существовании объективной истины, истины в духовных вопросах или в вопросах моральной сферы жизни людей, эта объективность напрямую связана с Богом, который является автором этих законов, который является законодателем. И так как этот Бог, он в действительности объективно существующая личность, имеющая ясное понимание того, что он хочет, наша цель и наша задача заключается в том, чтобы как можно точнее и глубже понять его волю, как можно точнее понять его законы, для того, чтобы искать возможности жить в гармонии с ними.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Христианские притчи. Полнота понимания мира. Однажды старец и его ученик вошли в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской вере. Один христианин, житель этого города, подошел к нему и сказал: «Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться, не трать свое время на них». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Несколько минут спустя подошел к старцу другой крестьянин и сказал: «Отче, не сомневайся, ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и надеются услышать драгоценные слова евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению, их сердца и умы открыты для тебя». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Ученик не выдержал и спросил старца: «Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе совершенно противоположные вещи?» Старец сказал ученику: «Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всем видит только плохое, второй ищет хорошее. Оба воспринимают мир таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из них исходит из своего опыта понимания этого мира. Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду, только не всю».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле Твоя.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Мелхиседек, чье имя означает «царь праведности», был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Внезапное появление и исчезновение Мелхиседека в книге «Бытие» кажется несколько загадочным. Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во имя Эль-Илиона, Бога Всемогущего, и прославил Бога за то, что Авраам одержал победу в бою. Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего собранного им. Этим поступком Авраам продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем, единого истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам. Существование Мелхиседека показывает, что были и другие люди, кроме Авраама и его семьи, служившие единому истинному Богу. В Псалме 109, мессианском псалме, написанном Давидом, Мелхиседек рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в послании к евреям, где и Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Приводя Мелхиседека и его уникальное священство как прообраз, автор показывает, что новое священство Христа превосходит старый левитский порядок и священство Аарона. А значит, мы имеем более великого и совершенного ходатая за каждого из нас на небесах, вечного, который не умирает, но который служит каждому из нас, ходатайствуя о нас Богу и принимая нас такими, какие мы есть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Евреям 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это место Священного Писания всегда привлекало меня своей загадкой. В чем же суть благословений Иакова над своими внуками? Что необычного произошло в этот момент? Где здесь понадобилась особая вера патриарха? И что значит для нас этот удивительный пример? Библейская история, предваряя данное событие, повествует о сыне Иакова, Иосифе, который, обретя у фараона милость за свой дар толкователя снов и грамотного управленца, обзавелся семьей и родил двух сыновей. Вот как это было. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Бытие 41 глава, 50-52 стих. Надо вспомнить также, что этих двоих детей Иосифа Иаков забрал себе вместо самого потерянного и оплаканного Иосифа. Вот эти два мальчика и встали в последние дни Иакова пред его лицом за благословением. Одного звали Манассия, что значит «заставляющий забыть скорбь», а другого – Ефрем, что значит «плодовитый». И вот, в момент молитвы благословения, Иаков кладет свою правую руку на младшего Ефрема, тем самым делая его в благословении выше Манассии. Чем же заслужил самый младший из сыновей патриарха наибольшее преимущество? Может быть, Иаков вспоминал себя, молодого, покупающего первородство у брата, а затем у постели больного отца, крадущего его благословение, потому что он так в нем нуждался. Может и так. Иаков, пожалуй, прочно усвоил и уверовал, и верой своей утвердил, что и первенство, и благословение будет отдано тем, кто будет жаждать его более. Чья жажда и полученное благословение раскроют заложенный Богом потенциал и в харизме даров, и в большом потомстве. Иаков жаждал благословения, Иосиф мечтал о нем. Ефрем получил его как носитель того же жаждущего сердца. Имя его Ефрем, плодовитый, только в подтверждение. С того времени в Израиле было принято говорить: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», и поставил Ефрема выше Манассии. Манассия не был забыт у Бога, но имя Ефрем стало вторым именем всего израильского народа, той его части, что состояла из 10 колен. Воистину, жаждущие благословения его получат, а получив, передадут другим, кто более прочих жаждет и принесет много плода, распространяя благословение Господне далее. Давайте размышлять об этом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: 17 сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза христиан вероевангельско-пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 сентября. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Книга Левит, 18 глава, 22 стих. Сегодня я хочу поговорить об одном грехе, который распространяется по всему миру. Это гомосексуализм. Я часто бываю в США, в Европе и в других странах и вижу, что даже среди христиан есть гомосексуалисты. И они говорят, где написано, что гомосексуализм – это грех? Эти люди думают следующим образом. Не важно, кого ты выбрал и что ты делаешь. Важно лишь то, что ты любишь. Ведь любовь от Бога. Да, любовь от Бога, но не та любовь, которую они имели в виду. Странная любовь между представителями одного и того же пола не может быть от Бога. В Библии есть много местописаний, свидетельствующих о том, что это грех. В послании к римлянам в первой главе очень ясно и четко говорится, что это мерзость. Мы знаем, что грешник не войдет в Царство Божье. И написано, люди пытались убедить себя, что это не грех. Знайте, гомосексуализм – это грех. Пришло время назвать все своими именами. Многие говорят, гомосексуализм – это болезнь, это немощь, но в действительности это грех и это одержимость. Если этот грех присутствует в твоей жизни, не имеет значения, как много ты молишься и посещаешь церковь. Знай, пред Господом это мерзость. Вспомни, что говорит Библия об этом грехе, и поймешь, что все намного серьезнее, чем ты себе представляешь. Вспомни о том, как были уничтожены города Содом и Гоморра. Дорогой друг, возможно, ты встретишь таких людей, которым необходима будет эта истина. Открой Библию и прочти им из книги Левит 18 главы 22 стих. Эта истина поможет им стать свободными. Пусть Господь даст вам силы в вашем сражении. Амен.
1: Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 83, начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сть мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего». Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами. Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на земле, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас». Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не удерживать ног своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я: Господи, Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на месте сём. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово сие, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот, убитый мечом, вхожу в город, и вот, истаивающий от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей противился он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

Наш Бог реален, наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господу, и Он сказал, что ответит, и покажет великое и недоступное.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Доброе утро на радио «Пилигрим».
3: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас. И сегодня вторник. Приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
4: Доброе всем утро. И оно по-настоящему добрым становится, когда у нас есть возможность явить добродетель. Добродетель. Тема наша сегодняшняя связана с добродетелью. И какая цель темы? Найти этот источник добродетели, да, и если согласиться, что в теме мы постараемся найти доказательства тому, что добродетель – удел избранных. Добродетель – это качество божественное, которое в человеке открывается. Есть посредники в добродетели, например, природа, да, посредник добродетели между Господом Богом и между человеком. Иногда Господь через явление природы разговаривает с человеком. Хорошо, когда это цвет белой черемухи или же красные капли спеющей вишни. Еще лучше, когда колосящаяся жатва. Но не всегда так бывает. Книга пророка Иаиля начинается с суровой картины отсутствия добродетели. Если по-философски смотреть на этот вопрос, то зла как такового, его не существует. Да? Вот тьмы, ее как таковой, ее нет, ее измерить невозможно. Когда нет света, тогда есть тьма. Когда нет добродетели, тогда приходит скорбь, печаль. Иаиль говорит о временах, говорит, которых вы никогда не видели, и не, ну, такого не было никогда, плачут священники. И там показана картина страшной засухи и засилия там вредных насекомых. Конечно, это все прообразы. Это все прообразы. Прообразы. И мы не просто нуждаемся в добродетели. Без добродетели мир погибнет. И мы все погибнем. Вот актуальность темы настоящей. А что же такое добродетель? В двух словах, если добродетель – это последствия или плод изобилия. Изобилие.
3: Интересная мысль.
4: В неизобилии нет добродетели. Все четко расписано, да, ну, вот люди некоторые живут, ну, как есть такая фраза, с колес. Пришел, со смены пришел, ну, предположить, что там впаденная работа, да, взял то, что у него есть, заплатил все по счетам, оплатил, взял пропитание себе, какие-то необходимости, все. И в результате не осталось ни копейки. Ты сытый, верно? Ты никому ничего не должен. У тебя все как бы есть, все есть. Но тебе не из чего вот таком, на таком примитивнейшем даже уровне проявить добродетель, потому что эта кладовая, ну, во-первых, она должна быть, она, у человека существовать эта кладовая. Добродетель начинается не с того, что у тебя есть, а добродетель начинается с того, что ты желал бы делать на этой стадии. То есть достаточно людей, обладающих какими-то средствами, свойствами, качествами. Добродетель выражается даже через характер человека. Его, ну, мы говорим, природную доброту. доброта уже сама по себе добродетель, такая отзывчивость, можно сказать, даже харизма. Вот действие божественной добродетели очень хорошо показано через пророков, которые говорили именем Божьим. Они входили в состояние какого-то озарения внутреннего. Это озарение было настолько сильным, что внешнее не могло его подавить. Это добродетель. Это и есть, ну, божественная добродетель для нас. Если, смотрите, милость, например, она позволяет нам остаться в живых или избавиться от долгов, оправдание, скажем. Это замечательно все. Ну, помните человека, которому... Господин простил громаднейший долг, 10 тысяч талантов. И вот этот миг, когда ему прощается долг, я понимаю, для человека этого, он был задавлен долгами. В этот момент он какое-то мгновение был счастлив, но что с ним потом произошло? У него-то ничего нет. Вот, Юрий Анатольевич, смотри, долг прощен, а ему-то ничего не дано, по сути.
3: У нет, него ему, нет добра. Ему что-то дано. У него есть должник, с которым он должен,
4: вот
3: может,
4: он
3: тоже...
4: Начал. То есть он, человек как мыслит. Чтобы мне что-то делать, ну, мне нужно вот эту прибыль получить, да, 100 динариев. А вот способ получить прибыль. А здесь-то и была возможность проявить добродетель. Даже на том основании, что, ну, как взаимоскрепляющие связи. Ты получил – отдай, получил – отдай, получил – отдай. Чем больше будешь получать, больше отдавать. Больше отдаешь – больше тебе прибавляется. Это и в природе такой принцип работает. Мы сухие деревья спиливаем, верно? Какой смысл сухое дерево, я отрезаю ветку, а там черное внутри, то есть оно больное. Его сколько угодно туда добродетели ты вливай, ухаживай за ним, бесполезно. А когда дерево приносит плод, то, конечно, я буду внимательно, аккуратно сухие ветки обрезать, где-то подвязывать. У меня в саду слива, ну, на моем веку ей 25 лет сливе этой. И 20 лет назад тому был ураган большой, и она раскололась надвое. Вот так.

0: вот это метафорическое, взгляд метафорический на действие Божье и на действие людей в том числе. Если из тебя исходит добродетель, то
1: Да.
0: тебя будут поливать, удобрять, обрезывать иногда, хвалить,
1: То есть,
0: хвалиться тобою.
1: Николай Викторович, можно ли так сказать, что добродетель это есть некое действие, которое понудит меня к сходному действию, то есть тоже к доброму действию. И если кто-то, делая мне доброе, не видит доброго от меня, или ну, вообще в принципе не видит доброго от меня, он вправе это доброе свое остановить. И даже, может быть, наоборот, усугубить мою ситуацию. Ну вот как раз эта история про должника и взаимодавца. Когда господин сделал доброе должнику, 10 тысяч талантов простил, и потом увидел, что тот не поступил таким же образом, он вернул ему долг. Точнее, он снова обязал ему выплатить долг. Он свое доброе отнял. То есть, если добро не, скажем, произвело следующее добро, это не добро. Можно ли так сказать?
0: Я бы сказал еще так, что когда, если добродетель не воспроизводит в человеке в данном случае подобного же желания, она оскверняется. И чтобы она не осквернялась далее, дающий добродетель отбирает ее.
1: Да.
0: А чем она оскверняется? Смотрите, слух о том, что какому-то человеку был прощен долг 10 тысяч талантов, он мгновенно обошел весь город, правильно?
1: Да,
0: Ну, такое
1: конечно.
0: не может пройти мимо, да, мгновенно. Но когда
1: Из
0: вот этот,
1: тюрьмы вышел герой, на которого все
0: ну,
1: показывали
0: герой, да,
1: пальцем.
0: и такой прощенный, цветущий шел, от него и ожидали цветения. И когда он в таком положении, такое получивший, вдруг ведет себя так низко и посредственно, то оскверняется вот это добро, которое дано ему. То есть
1: Слушайте,
0: человек,
1: а
0: ну,
1: вот любопытно, ведь у него была аргументация, и аргументация эта звучала, скорее всего, так: «Но у меня же нет ничего, мне же что-то нужно, а у меня должны». То есть он исходил из текущего момента, а то, что было, уже было. То есть добро должно руководствовать нами. Ну вот, полученное нами добро должно нами руководить на достаточно долгий срок. Может быть, даже навсегда, вот как человек. Меня Господь простил, теперь, ну, я не могу не простить другому, и каждый день он об этом думает.
0: да и Господь-то, он что видит в этой добродетели? Он видит будущее, не настоящее. Он видит будущее, как, ну, например, притча о блудном сыне.
1: Да.
0: Что видит отец, когда проявляет вот такую добродетель? Добродетель там была не только в том, что он его, ну, как говорится, простил, ладно, хорошо, дал подзатыльник, иди уже там работай. Ему возвращает княжеский перстень, то есть статус возвращает, одежды приносит торжественные и устраивает, ну, праздник в доме. Что видит отец и чего не видит старший брат? Старший брат рационален. Он понимает, что это расточитель, и он не видит перспективы. Старший брат, скорее, вернее всего, не столько обижен тем, что ему козленка не давали, а тем, что он тревожится будущим, и правильно он тревожится. Действительно, здесь еще вопрос, притча-то незавершенная, верно?
1: Незавершенная.
0: На вот этом этапе она,
1: Я вам
0: вот
1: скажу,
0: отпраздновали. А что должно быть?
1: кто-то сказал, что эта притча закончится печально, если посмотреть на Евангелие.
0: Да, не исключено, да, не исключено. Ведь есть какое-то начало, какое-то семя вот в этом человеке, младшем сыне. Согласитесь, уйти из дому, забрать свою часть, то есть разорвать отношения со своим родословием, это надо что-то иметь за душой такое. И вернуться назад, ой,
1: Но
0: как
1: здесь
0: непросто.
1: не просто, но здесь вопрос-то как раз в старшем брате. А Христос, рассказывая эту притчу,

0: под старшим братом-то имел в виду фарисеев, книжников и прочих знатных людей народа, которые не готовы были принять вот тех, которые возвращались к Богу через Христа.
1: Да, можем и так размышлять. Но, тем не менее, посмотреть бы туда дальше, после этой вечеринки бурной, заколотого тельца, что, как эта добродетель там сработает. Как она сработает. Если она сработает, это будет на пользу старшему брату.
0: Ну, мы надеемся,
1: если он увидит, да.
0: Мы надеемся все-таки, что это сработало, как у Иакова и у Исава.
1: Все-таки да, надежда. Надежда всегда.
0: Разошлись они хорошо. Но вот это важный момент. Это действительно может ли говорить о том, что если человек, ну, как бы так сказать, придя в церковь, обратившись к Богу, там, прочитав, повторив молитву покаяния, или, может быть, даже искренне покаявшись, потом, выходя из церкви, идет, ну, на таком хорошем, добром подъеме, и вместо дела добра, там, раздает ли то, что должен, или наоборот, прощает тем, кто ему должен, ну, начинает действовать вот как-то так агрессивно, создавая проблемы людям, можно ли сказать, что его покаяние не было покаянием? Или что Бог заберет у него благодать? Как можно сказать в этом случае?
1: Смотрите, если следовать принципам Христа, они выражались их в притчах. Он говорит, что есть люди, которые с радостью принимают слово. Принимают с радостью, а отдавать не готовы. Плод – это отдача, это добродетель.
0: Да,
1: добродетель. Плод – это отдача. То есть человек принимает семя, принимает тепло, принимает влагу, но ничего не делает для того, чтобы отдавать. Ему это неинтересно по разным причинам.
0: А вот как раз хороший вопрос, я прям с темы на тему перескакиваю. Во многих церквях сегодня праздник жатвы. Ну, в то или иное время, как кому удобно. Вот особенность как раз этих праздников жатвы или благодарения, что они, ну, имеют такую свободную дату. Но можно ли сказать, что это не просто благодарение за полученное, а это время, где должны прозвучать мои намерения? Вот из того, что я получил, что с этим собираюсь я сделать? Как добро, полученное мною, это же жатва, да, вот я что-то пожал для себя, теперь может быть реализовано.
1: Ну, совершенно верно. Направление нашего строительства добродетели. Ее нужно строить чего-то. И понятно, мы живем в циклах. Посеял, пожал, посеял, пожал. И этот цикл никогда не прекратится. Даже когда земля и дела все на ней сгорят, необходимость добродетели будет оставаться, потому что это божественная черта в человеке. Это решение самого Господа Бога добродетель расточать. И ему это стоит чего-то.
0: То есть для нас... можно ли сравнить, что добродетель это есть... Ну, как бы это сравнение, да? Способность моей передачи благого от того, кто мне дает, к тому, кто получит от меня. Ну, или через меня. То есть, можно ли себе представить, что я, ну, некий канал, вот водные каналы, у нас здесь тоже на Кубани много, возле рисовых полей всяких там каналов, магистральных и немагистральных, прочих, и по ним протекает вода, вот, тогда, когда должны орошать эти рисовые ячейки. И я как тот канал. И как раз я добродетельный человек в том случае, если не затворяю выход.
1: Канал или водоем.
0: Или водоем, да.
1: Если брать Ханаанскую землю, они собирали воду в специальных резервуарах. Чаще всего это яма или выбитая в скале, ну, ну, также яма, да, яма, и обмазанная глиной, чтобы не было утечек. И когда идет дождь, она совершенно никому не нужна. Смотрите, интересное действие еще добродетели. Вот бывает время, когда добродетель, она на всех, вот мы и в собрании так, такое ощущаем иногда, верно, на всех мы говорим благодать, да, нас покрыла благодать, и мы все счастливы. Но так бывает не всегда. Приходит время испытания, приходят темные дни, приходят черные дни. Приходит засуха, когда такого изобилия нет. И вот тогда открываются источники, водоемы, которые не просто наслаждались, ну, есть такой как бы витраж, да, идет летний дождь, и человек после жары дневной подставляет лицо, поднимает руки, капли стекают по щекам, и его состояние можно назвать блаженство. Но он не собирает эту воду. Он насладился прохладой. Ну, может быть, кружку другую выпил водицы, а больше у него ничего нет. Добродетель нужно стяжать. Чтобы быть добродетельным, но надо иметь источник, да, то есть вот та вода, которая пришла, это мы говорим уже о церкви, как нам, как церкви, стать примером или источником добродетели, добродетели. Здесь понятия не такие простые уже. То есть мы, ну, нам проще говорить о добродетели в вопросах там даяний финансовых, да, финансы. Но это хороший очень пример, да, область.
0: Можно ли так сказать, что размер нашей добродетели или, скажем, качество нашей добродетели зависит от того, что мы воспринимаем как полученное? Ну, например, человек может так говорить. Вот, Господи, вот я зарабатываю, скажем, там 100 тысяч рублей в месяц. Это мое, это мне нужно, это вот ты только для меня даешь. А если я буду зарабатывать 200, то от этих 200, вот от этих дополнительных 100, я половину, вот, Господи, точно пущу дальше идти. Оно пойдет там кому-то благословение, кому-то еще что-то. И человек, ну, в общем-то, ожидает от Бога, ну, у него есть, представь, вот это для меня, а то дальше пойдет. И вот чем шире у него вот это окно, что он причисляет к благу божественному, общему, тем больше его добродетель.
1: Ну, почему бы не так? Мышление смелое. Единственное, что не нужно забывать, что в любом случае вот это намерение, оно будет Господом Богом испытано. Сначала 200, а потом возврат на 100. И вот здесь, понимаете, вот в чем драматизм добродетели. Если произнесено намерение добродетели, оно должно быть выполнено. Оно иногда внутри, ну, мы иногда решение меняем свои и правильно делаем. То есть не нужно торопиться, как у Петра сказано, в добродетели мы проявляем рассудительность. Чтобы вот это добро не вылить просто на землю сухую и бесплодную. Есть такое, такое. Но, тем не менее, Господь через вот это этот источник он испытывает. Насколько он способен при любых обстоятельствах, тем не менее, продолжать исполнять свои обеты перед Господом Богом. И в таком случае, действительно, намерение человека, заявленное о добродетели, Господь слышит, и не то, чтобы там я верю или не верю, мы по жизни видим, когда срабатывает принцип притчи о талантах и минах. У кого много есть, тому еще больше дается. Удивительно, да? Так у него же есть 10 талантов. А вот ему дастся еще. А у того, у которого мало, отберется и то, что он чем дорожил, жадничал, пылинки сдувал и не желал даже какой-то мелочи стряхнуть себя для того, чтобы явить этот свет добродетели. Идея очень хорошая по добродетели, полезная и перспективная. Она звучит сегодня в Евангелии. Мы к чему бы это ни привязывали, там есть критика серьезная там, к учению о процветании, но это нисколько не влияет на само процветание. Процветание так, как таковое, оно в жизни должно быть человека. Вопрос методика достижения этого процветания, да. И начало-то было хорошее процветание. Я ж помню, в наших краях учение это зазвучало, и люди на него откликнулись. Оно перспективно. Давайте мы раздавать Господу Богу, мы вкладывать в Писание, Господь Бог нам будет давать еще, и мы то еще, что Он дает, мы снова будем умножать вот эти таланты. Но далеко не все сделали следующие шаги. Один шаг – это одно сделать, там, заявить, потом получить, а потом не отдать. К сожалению, вот этот этап, когда человек, не имея ничего за душой, просит у Господа для того, чтобы ему быть даятелем. Хорошая просьба. Не имеете, потому что не просите. Иаков укоряет нас. Господь, собственно, укоряет нас. И тема о добродетели нас мотивирует к тому, чтобы мы просили. Просили. И, конечно же, как упомянуты эти 100 тысяч, мы просим для себя веру. Вот здесь не надо, надо быть честным и открытым перед собой, сами, перед Господом. Мы просим для себя. Вот это известная у проповедников тема молитва Иависа. Вот с чего начинается добродетель? Иавис молился Господу простоющей молитвой, говорит: «Господи, благослови меня, чтобы мне не горевать».
0: Не горевать, да.
1: Горюющий человек, скорбящий человек, человек в стесненных обстоятельствах, человек унылый, человек подавленный, он не может быть сосудом для добродетели. Сколько ты в него не вливай, он всегда останется на этом уровне недовольства и жалобы.
0: Это да.
1: Напротив, человек, свойственный к благодарности, за все благодарите, мы называем это и правильно делаем, позитивное мышление. Позитивное мышление – это добрая почва до добродетели, которая в меня, и не только Господом, и людьми таким образом вливается. Я ловлю себя на мысли, в некоторых отношениях с людьми, которые строятся на личном уровне, что я вот готов был перед этим человеком, например, каким-то, да, условным, душу свою открыть. И когда я был неопытным человеком, я мог легко кому-то там подарить, например, гитару, музыкальный инструмент. А потом время проходило, а я не вижу его с гитарой. Понимаете, я его не вижу, его нет. А что такое? Хотя он с такими горящими глазами этот подарок принимал. Я для себя решение принимаю, что прежде чем какой-то вот такой дар сделать, это серьезный дар, я вижу. Я подумаю 10 раз. Мне не интересен сосуд дырявый, который проглотит это даяние и из него ни одного звука не произнесет. Среди нас очень много добродетельных людей, которые готовы рубашку с себя снять и отдать. Но вопрос, насколько это оправдано в данном случае? И к себе я такое же отношение буду ожидать. Ну, добродетель придет.
0: Я скажу так, наш епископ, он прямо однажды говорил, что недостача в церкви, вот по каким-то вопросам, это потраченное не туда добро.
1: Соглашусь на 100%. И бывали моменты, когда я даже подсчитывал, ну вот не туда мы вложили, просто не туда. А у нас нет компьютера, и если у нас чего-то нет, это значит, мы, принятое от Бога, не туда потратили.
0: Ну, или, может быть, или может быть, тот, кто должен был это доброе, принятое от Бога, передать дальше в церковь, а он удержал.
1: Ну, и такое бывает, такое бывает. Но блажение все-таки давать, нежели блажение получать. Эти издержки Господь помогает нам покрывать.
0: Да, в вопросах добра мы можем долго и много рассуждать, и я думаю, еще много интересного скажем. Тем более нам надо как раз пройти по пунктам, что значит добродетель Творца, что значит добродетель Христа и какова добродетель Церкви. Сейчас блок новостей у нас, друзья.
2: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза христиан вероевангельско-пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает Church Leaders. «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Ну что ж, друзья, с вами в эфире Юрий Кривонос и доктор богословия Николай Викторович Арефьев. Говорим мы о добродетели. Но если по названию, Николай Викторович, что значит или что мы получаем от Творца как добродетель? Что должны в этом случае передать?
1: Напомню, добродетель Творца открывает нам его преизобильное состояние. Он не просто всесилен, всемогущ, всеведущ, всезнающий. Он обладает всем, все во всем. И его намерение в данном случае расточать добродетель, сеять добродетель. Оно изначально было заявлено об этой добродетели по сотворению человека, по образу и подобию Божьему.
0: Ну, это что? Это свет солнечный, дождь посылает на добрых и злых, и вот это благо жизни. Мы живем на планете, которая, в общем-то, приятна для жизни.
1: Совершенно верно. 22-й псалом нам детали открывает, говоря: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, изобилие Творца выливается в изобилие жизни на земле. Господь сотворил человека праведным, правым, а люди пустились во многие помыслы. То есть в том случае, когда люди не мыслят о том, чтобы с благодарностью принять изобилие и этим изобилием делиться, они живут в скудости, они страдают, они мучаются. Но вначале не было так. Замысел Творца – изобилие. Я понимаю, конечно же, мы все понимаем, что картина, начертанная, вот представленная нам в книге «Бытие в сотворении», говорящая об Эдемском саде, она исключительно в образах. Это не значит, что в основу добродетели Божьей при творении положено то дарованное тело Адаму и изобилие еды. Но когда есть изобилие еды, это не замечается, это не принимается как добродетель. Это само собой разумеющееся, верно? Дети просто так получают питание, одежду, кровь, защиту и воспитание от своих родителей. Так где же в таком случае добродетель? Добродетель Творца. Есть то, о чем в молитве «Отче наш» Христос нас учил с вами говорить. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это естественно. естественно для человека собрать достаточный урожай, чтобы не только себе покушать, но и добродетель проявить. Вот здесь вот связь добродетели божественной и к нам с вами расположенной. Вопрос не в том, сколько я получил, а вопрос, почему мне дана эта добродетель. Она исходит из доброго намерения Творца. Мы можем по Писаниям делать вывод, что у Господа Бога добрейшее намерение к людям. Он открыт к человеку, прежде всего открыт для того, чтобы излить на него добродетель. Мы спросим далее. Да, отчасти добродетель проявляется в даяниях нашей жизни. Но смотрите, добродетель. Если бы, к примеру, ну, вот как в, даже в пустыне манну, получая с неба, люди ее ну, просто так не кушали, да, горстями. Нужно было из этого доброданного приготовить какие-то лепешки, верно? Нужно было хозяину или господину какого-то племени или семейства позаботиться о том, чтобы младшие были накормлены, чтобы старики были в том числе за этим столом, чтобы никто не был оставлен. И вот здесь начинается истинная божественная добродетель. Он переживает о людях. И добродетель Творца направлена в будущность. В будущность, чтобы человек, наполнившись добродетелью Творца, стал сам источником добродетели. История Авраама.
0: Ну, можно ли сказать, что полученное от Творца, вот как добро, мы должны во что-то превратить, чтобы это передать. Ну, допустим, дал Бог солнце, дал Бог дождь, дал Бог урожай, а я с кем-то поделился.
1: Да, даже если хлеба, ну, земледелец, скажем так, земледелец, да. фермер, получает хороший урожай. Здесь вложен его труд. Но сам тот факт, что он хлеб свой выставляет на продажу, это есть добродетель. Mm. То есть он не скрывает этот хлеб. Как бывает в голодные времена, торговцы придерживают дефицитный товар, ожидая, когда цены на него достаточно вырастут, чтобы ему обогатиться, даже ничего не делая. Так это вот, да. Добродетель отдает хлеб. Добродетель для того трудится, чтобы отдать хлеб нуждающимся, те, в свою очередь, потребляя хлеб, они что-то свое полезное вносят в нашу с вами жизнь. Ведь от каждого человека, который Творцом дыхание жизни ему дано, в мир исходит добродетель или не исходит добродетель. И это замысел Творца, когда люди как бы в добродетели попадают в зависимость друг от друга. Но добродетель божественная ставит вопрос, как я могу благотворить, как я могу украсить этот мир, да, сделать его лучше, даже высеивая траву в своем палисаднике там, или какое-то деревце посадив человек, или что-то там доброе вложив, не получая за это ничего, он является добродетель. И этот мир делает чуточку-чуточку светлее. И эта светлость, она вливается в общее течение добродетели. Добродетель Творца, она... В чем прежде всего выражается? Вот самая ценная добродетель от Творца – это естественная добродетель. Это естественные плоды земли. Как мы читаем, во времена скудные, во времена засухи, вероятно, Исаак посеял ячмень. Но кто такой Исаак? Исаак по замыслу Творца – носитель добродетели. наследник добродетели, которое было некогда обещано Аврааму. Вот еще одна особенность добродетели от Творца, она бывает, дается на будущее, причем далекое еще будущее, далекое очень будущее. 12 глава книги Бытия нам открывает, какая добродетель была обещана Аврааму. И мы читаем: «Я произведу от тебя великий народ». Интересная позиция добродетели. Почему это интересно Аврааму? Вот действие Божье из сегодняшнего дня в будущее. К какому народу относился Авраам, когда получил вот это обетование? Напомню, Авраам – потомок Сима. После Ноева потопа, через 100 лет с лишним, была разделена земля. То есть собрался совет князей, старейшин. Они сослали карты перед собой и поделили землю. Я понимаю так, деление земли. И что получилось впоследствии? Все лучшие земли, Синарская равнина, это междуречье Тигра и Евфрата, это рай на земле, можно сказать, досталось потомкам Хама. Южное побережье Средиземного моря захватил Мицраим, потомок Хама, опять же. И так называемая Ханаанская земля, она вошла в пользование сына Хама Ханаана. А что Аврааму? А Сим? Где остался Сим? Интересный вопрос, да? Как же так землю поделили люди? Вот это отношение человеческое, отношение Творца. Понятно, Авраам был в аутсайдерах, он был в числе народа, ну, вплоть до того, что без какого-то определенного места жительства, у него земли не было. И они движутся из Ура-Халдейского, Фара, движутся с семейством своим в Харан, северная Месопотамия. У них нет земли. Они проживают как, временное. Да, есть какой-то шатер, есть поля, но земли нет, имени нет у него, вы понимаете, нет имени. Земля ханаанская, она ханаанская земля, названа именем Ханаана, проклятого в свое время Ноем. И все остальные земли таким же образом. А у Авраама нет земли. И Бог являет такую удивительную и щедрейшую добродетель к этому человеку. Для нас это также тень благословения, которое мы ожидаем сегодня от Творца. Он говорит: «Я произведу от тебя великий народ». Что значит великий народ? Ну, современные представления величия, они, к сожалению, ограничены обороноспособностью и наличием ресурсов природных ископаемых, производства продовольствия и так далее. Но великий народ – это народ, который почтен Господом Богом, во-первых. Великий народ – это народ, который уважают все остальные народы, возвышающиеся над всеми остальными народами в хорошем понимании возвышения. Возвышается для того, чтобы благословлять. Вот это добродетель Божья. Добродетель Божья одаряет человека и людей, и народы способностью благотворить. И для человека это очень существенная форма наслаждение по жизни. А в этом замысел Творца. И вот Господь таким же образом впоследствии показывает как бы тень этого благословения в естественных таких моментах. Брать того же Авраама. Да? У Авраама не было своей земли, но в некоторых текстах сказано, чтобы он был очень богатый человек. Значит, элементарная бизнес-схема Авраама, если ее сегодня рассчитать, бизнес-проект, то в лучшие времена он обладал состоянием в эквиваленте настоящего долларового исчисления примерно 5 миллионов долларов курса 1960 года. Неплохое было у него состояние. Откуда, мы говорим, берется состояние? Он был успешным скотоводом. Успешный скотовод реализует из своего стада масло, молоко, молочные продукции, шерсть в том числе, мясо. И живое стадо он реализует, потому что его слишком много. Если не делать такую чистку своевременную.
0: Когда у тебя несколько сотен человек в подчинении, ты не можешь быть бедным человеком, да. И тем более, что это, ну так сказать, не царство какое-то, которое собирает налоги с окружающих, да, это собственное производство.
1: И это явление божественной добродетели. В доказательство один разговор, который между князьями ханаанскими, да, и Авраамом, когда умерла Сара, и Авраам просил у них купить участок земли, поле.
0: Ну да.
1: Ему было сказано следующее: ты князь Божий посреди нас. Чего бы это было такое заявление? Пастух. Почему он князь, Юрий Анатольевич? В чем это выражается, по сути?
0: Считали за равного.
1: Считали за высшего. То есть они видели в нем действие Божьей добродетели. Я не исключаю, что этим князьям, как это было в истории с Герарским князем и, опять же, египетским фараоном, они получили в сновидениях или в видениях откровение о том, кто такой Авраам. Следовательно, есть естественное благословение того же Авраама, да, он, его стада умножались, Исаак собрал стократный урожай ячменя, ну, на такой же земле, на которой все сели, это огромный урожай, по сути. Откуда это узнали люди, скажите, что он собрал стократный урожай ячменя, он поделился с ними.
0: Ну, да.
1: Его добродетели... Она отразилась на этих окружающих народах, и она была оценена, эта добродетель. Но по большому счету, это добродетель, исходящая от Творца для всех нас. И мы принимаем эту добродетель с благодарностью, мы ее умножаем, и мы раздаем то, что мы имеем. По жизни. Самое элементарное. Мы имеем здоровье, интеллект, мы имеем эмоции определенные. Очень важно финансы, очень важно этим делиться, потому что это не наше. Это не наше. И в этом отношении у нас есть такой правильный порядок, пожертвования какие-то там, десятины мы называем, еще нечто, или просто даяния целевые.
0: Ну, а дальше добродетель Христа.
1: Добродетель Христа... Смотрите, в одной из бесед с людьми кто-то пришел к нему и говорит: рассуди меня с братом моим. Он говорит: я не поставлен вас судить. А для чего он поставлен? Он поставлен для того, чтобы передать людям добродетель Духа Святого. Иоанн Креститель сказал о нем, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Сам Христос сказал, то, что мы Христа называем искупителем, это совершенно верно, который оправдывает нас, это также точно сказано, что он спаситель наш, однозначно. Но это еще не вся добродетель Христа. Добродетель Христа открывается для нас с вами в словах Христа, когда он говорит: «Ищите же прежде всего Царство Божьего и правды Его, остальное все приложится». Остальное, то, о чем люди заботятся, переживая о даяниях этой земли, одежда, кровь и все прочее. Но добродетель Христа для нас открывает врата Небесного Царства. Он говорит: радуйтесь не о том, что вам повинуются духи, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Поэтому, если быть кратким, добродетель Христа открывает для нас с вами новый статус небесного человека, о чем нужно переживать и заботиться.
0: То есть он свое сыновство, в свое сыновство, да, вводит и нас. То есть вот что самое большое могли бы мы от него получить? Это стать детьми Отца нашего Небесного.
1: То есть войти в родословную линию Иисуса Христа.
0: Да.
1: Это самое ценное, что мы получаем в жертве Иисуса Христа. Войти. И уже, ну, это серьезное очень решение для Господа, во-первых. Он человеку предлагает такие, ну, колоссальные перспективные возможности. Ну, а для нас повод к тому, чтобы веровать в это, понимать это. И раз... благовествовать, свидетельствовать об этом. Это самая важная добродетель Иисуса Христа. То есть мы уже говорим в данном случае о добродетели, которая исходит от церкви.
0: То есть тот человек, который не благовествует о своем спасении, да, предлагая его другим, затворил свое сердце для доброго.
1: Но и не только о своем спасении. Должно быть правильное, верное свидетельство о добродетели Иисуса Христа. Если мы ограничимся, ну, как апостол сказал, если кто-либо только в этой жизни надеется на Иисуса Христа, то он несчастнее всех человеков. Правильное исповедание добродетели Христа. То есть можно... Ну, есть достаточно людей, которые больше хвалятся тем, что они, от чего они избавились во Христе. Вредные привычки, там, дурной характер, что-то еще там. Но этого-то недостаточно.
0: Ну, да.
1: Что я имею во Христе? Например, ну, даже исцеление, даже воскрешение из мертвых, но оно блекнет по сравнению с той будущностью, которую Христос открывает. Лазаря Христос воскресил из мертвых, а старейшины народа приняли решение его убить. Но все равно, заметьте, вот даже воскресшая девочка, дочь Иаира, но она когда-то постареет и умрет, верно? Или юноша из Наина, и все прочие. Ну, слепой Вартимей, он увидел свет своими глазами. Это добродетель Христа, величайший добродетель. Но это не все. Когда-то эти глаза закроются, а добродетель Христа открывает нам врата Небесного Царства, и в этом Небесном Царстве нашу часть в родословии Сына Божьего, который как потомок царя Давида родился на эту землю, имея конкретное имя, конкретное место в родословии, чтобы мы в это родословие Христа вошли. И мы об этом благовествуем сегодня. Мы проповедуем.
0: Да. И вкратце, Николай Викторович, добродетель церкви.
1: Добродетель церкви заключается в том, чтобы, как пророк сказал, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Не умолкайте. Оно начинается с нашего собрания и нашей проповеди. Добродетель церкви, она поддерживает прежде всего вот это доброе исповедание имени Иисуса Христа, которое открывает нам двери в небесное царство. И мы, как церковь, поставлены содержать слово жизни. Такая есть фраза интересная в книге Откровения. Содержать слово жизни. Содержать, значит, его принять, ему оказать содействие, условия для него создать благоприятные и дорожить, чтобы это слово оставалось у нас. Размышлять о нем, понимать его, благовествовать о нем, не умолкать о нем, совершенствоваться в нем. И предназначение церкви как сосуда – это принять силу, когда сойдет на нас Дух Святой. Принять добродетель, чтобы эту добродетель расточать через действие духовных даров, через действие вот добродетели Божьей в исцелениях и в изгнании демона в том числе. И в слове, которое ободряет людей, это добродетель церкви. Добродетель церкви – это добродетель смысла жизни на земле людей. Имеющий добродетель имеет жизнь. такая мысль есть в Евангелии. И мы обладатели этой жизни, и это должно выражаться в нашем исповедании. В этом и есть добродетель церкви. Ну, если кратенько, в двух словах.
0: Да. Спасибо, Николай Викторович. Интересная беседа у нас сегодня получилась, друзья. Всем также благословений на сегодняшний день. Пусть Господь расширит сердца ваши для того доброго, что дано вам, чтобы оно проистекало через вас. Ну и наполнит, добром вашу жизнь, чтобы было чему течь.
1: Да поможет Бог нам всем.
0: Аминь.
4: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
7: Радио «Пилигрим».

0: когда у тебя ничего нет, да, тогда ты готов нести. А это будет сложнее с теми, когда ты что-то можешь оставить.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Вот тогда да. Так, где-то кто-то говорит, слышно мой микрофон параллельно. Ну, интересно. А, друзья, где же может быть слышен мой микрофон?

Псалом 129. К Тебе я, Господи, предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни словам моим внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешенье, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощенье для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасенье.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: Ты мой пастырь, Иисус.
1: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио «Пилигрим».

умного ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам. И на лучшее закрыт вид, и пустеет по местам храм. Но не все еще смогла мгла, и настанет день, придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ливан. Свое название страна, вероятно, получила от древних иудеев, поскольку с иврита слово «Ливан» переводится как «белые горы». А гор с заснеженными вершинами в Ливане много. Жители Ливана не скрывают, что у них в стране царит культ еды. Она считается самой полезной и вкусной во всем мире. Во время трапезы блюда приносят на больших тарелках и ставят на середину стола. В конце завтрака, обеда, ужина и в течение всего дня пьют кофе, который считается национальным ливанским напитком. Он густой, крепкий, сладкий и готовится в специальных самоварах. Кулинарные традиции Ливана – это разнообразие вегетарианских блюд, большое количество рецептов с нутом и другими бобовыми, любовь к рыбе, морепродуктам и оливковому маслу, обилие свежих фруктов, овощей, орехов, зелени и пряностей, особенно чеснока. Мясо ливанцы едят не так часто и отдают предпочтение баранине и птице. Чаще всего еду готовят в гриле или в печи. Национальную кухню этой страны можно назвать средиземноморской. Жирные блюда не пользуются спросом, в основном это сдобренные кунжутным или оливковым маслом блюда из птицы или рыбы. В арабских странах, в том числе и в Ливане, все закуски, как горячие, так и холодные, называются одним словом «мезе». Ливанский салат табуле – одна из самых популярных таких закусок. Он готовится из булгура или кускуса, томатов и зелени, а заправляется лимонным соком. Не обойти стороной и знаменитый ближневосточный фалафель – вкусные нутовые котлетки. Что касается первых блюд, то ливанцы очень любят чечевичную похлебку с бульоном или томатно-рисовым супом-пюре. На семейных обедах и праздниках стол ломится от явств, при этом ливанцы не страдают от лишнего веса, потому что соблюдают умеренность в еде. Свадебные традиции Ливана основаны на восточном менталитете. Добрачные отношения под запретом. Выходя замуж, жена переезжает жить в дом родителей мужа, либо молодые покупают отдельную квартиру. Женитьбе предшествуют долгие переговоры семей жениха и невесты. Составляется брачный контракт. Во время помолвки жених дарит девушке золотое кольцо, которое та носит на правой руке. Замужние женщины носят кольцо на левой руке. Невесте принято дарить золотые украшения на смотрины, помолвку и свадьбу. Подарки делают как жених и его родня, так и родители и родственники самой невесты. Кроме того, муж обязан дарить жене украшения по ее выбору в честь рождения каждого ребенка. Существует стандартный набор драгоценностей, которые невеста получает в день свадьбы. Это серьги, ожерелье, диадема и кольцо. Их на девушку надевает будущая свекровь. Встретившись, молодые и их родители отправляются к шейху, который скрепляет союз согласно религии. Обычно шейх проводит церемонию прямо в доме одного из молодоженов. После танца начинается трапеза. Молодожены обходят каждый стол, приветствуют и благодарят гостей за то, что почтили их визитом. Они подают присутствующим белое миндальное печенье «Гарайби», а в конце разрезают огромной саблей свадебный торт. Ливанцы очень любят пышные торжества и поистине королевский размах. Свадебные гуляния продолжаются от 3 до 7 дней. Семейные отношения также полны традиций. Обычно каждая большая семья каждое воскресенье собирается в доме родителей или старшего брата. А так как семьи большие, то и семейный день проходит шумно и весело. На таких встречах обсуждают жизнь всей семьи, и дети обязательно прислушиваются к мнению родителей и старшего брата. Религия в Ливане играет огромную роль во всех сферах жизни общества. Даже политическое устройство республики основано на конфессионализме, предполагающем организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. Во время завоевания страны арабами в VII веке практически все население Ливана, который в то время находился под властью Византии, исповедовало христианство. Ислам пришел в Ливан через осевших на его землях воинов-мусульман. Ливан имеет самый большой процент христианского населения из арабских стран, и христианство, и ислам в Ливане представлены в виде множества разнообразных конфессий. Вот таким является Ливан в 21 веке.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: 17 сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза христиан вероевангельско-пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает Church Leaders. «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Христос поставил детей в пример для взрослых. Вообще ни одна из добродетелей не может исходить из чувства долга или, еще хуже, из чувства вины. Знаете, как иногда в нас на чувстве вины вызывают нас к добродетели или к пожертвованиям. Истинная добродетель не вызывается. Она существует сама по себе, независимо, нуждаются в ней или не нуждаются. Потому что истинная добродетель заключается в любви, которой делятся беспричинно и тем более безусловно. И прежде всего в этом испытывает потребность сама любовь. Потому что любовь, как молоко в материнской груди, вызывает боль, пока ребенок ее не опустошит. Взрослые рациональны, взрослые логичны, взрослые рассудительны и предусмотрительны. Они с умом распределяют время на нежности, комплименты, поцелуи. А ребенок – порыв, ребенок – страсть. Даже искренность недостойна ребенка, потому что он выше нее, потому что не знает, что такое быть искренним. А не знает, потому что никогда не бывает неискренним. В ребенке нет порока, потому что он не отличает даже худого от доброго.

0: Дети – это единственное в мире состояние невинности. Даже когда малыш капризничает или требует чего-то, это оправдано по той причине, что он честен, ибо не умеет быть бесчестным, в отличие от воспитанного взрослого, который молча сердится и, разумеется, молча завидует. И зависть эта, кстати, может быть, меньше причиняет ему вреда, чем внутренняя двойственность. Это такой фасад, возведенный за счет душевного бесчестия. Вообще, я отказываюсь называть воспитанием внешнюю этику, обретаемую ценой внутренних несоответствий. Христос прямо сказал: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 сентября, и тема сегодня «Богодухновенно». И сегодня я хочу поговорить о Библии. Во втором послании Тимофею, 3 главе, 16 стихе, Павел пишет о Библии, и он говорит, что Библия богодухновенна. Богодухновенный — перевод греческого слова «theopneustos». «Theo» — «Бог», а у слова «пнустос» несколько значений. Этим словом описывали музыку, также этим словом описывали духи. И еще словом «пнустос» в Ветхом Завете называли творческую силу. И вот что получается, когда Бог вдохнул в Писание, Он высвободил в них музыку небес. Когда Бог вдохнул в Писание, пнума, пнустос, Он высвободил аромат небес. Бог высвободил свою творческую силу, пнума, в Библию. И каждый раз, когда вы открываете Библию, Библия обладает силой принести звуки небес, аромат небес, творческую силу Бога. Поэтому, если вам не нравится атмосфера в вашем доме, в вашей жизни, откройте Библию. Позвольте этим звукам небес литься, позвольте аромату небес прийти к вам в вашу жизнь. Пусть творческая сила Бога изменит вашу ситуацию. Это замечательно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 сентября. Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость. Книга Левит, 18 глава, 22 стих. Сегодня я хочу поговорить об одном грехе, который распространяется по всему миру. Это гомосексуализм. Я часто бываю в США, в Европе и в других странах и вижу, что даже среди христиан есть гомосексуалисты. И они говорят, где написано, что гомосексуализм – это грех. Эти люди думают следующим образом. Не важно, кого ты выбрал и что ты делаешь. Важно лишь то, что ты любишь. Ведь любовь от Бога. Да, любовь от Бога, но не та любовь, которую они имели в виду. Странная любовь между представителями одного и того же пола не может быть от Бога. В Библии есть много местописаний, свидетельствующих о том, что это грех. В послании к римлянам в первой главе очень ясно и четко говорится, что это мерзость. Мы знаем, что грешник не войдет в Царство Божье. И написано, люди пытались убедить себя, что это не грех. Знайте, гомосексуализм – это грех. Пришло время назвать все своими именами. Многие говорят, гомосексуализм – это болезнь, это немощь, но в действительности это грех и это одержимость. Если этот грех присутствует в твоей жизни, не имеет значения, как много ты молишься и посещаешь церковь. Знай, пред Господом – это мерзость. Вспомни, что говорит Библия об этом грехе, и поймешь, что все намного серьезнее, чем ты себе представляешь. Вспомни о том, как были уничтожены города Содом и Гоморра. Дорогой друг, возможно, ты встретишь таких людей, которым необходима будет эта истина. Открой Библию и прочти им из книги Левит 18 главы 22 стих. Эта истина поможет им стать свободными. Пусть Господь даст вам силы в вашем сражении. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 сентября. Следуйте за Духом. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам 3:17. Хотя я уже обращалась в этой книге к теме законничества, которая мешает нам следовать за Духом, я хочу остановиться на этом подробнее, потому что это серьезное препятствие для любого, кто хочет слышать Бога. Я думаю, что нельзя испытывать подлинную радость, если не следовать водительству Божьего Духа. Мы не можем одновременно быть водимыми Духом и жить под законом. Религиозный формализм требует от всех поступать одинаково в любых ситуациях, но Божий Дух ведет каждого человека индивидуально и проявляет творческий подход. Писание дает всем нам одинаковые указания, которые нельзя толковать в соответствии со своей частной ситуацией. Смотрите второе послание Петра 1:20. То есть Божье Слово не говорит кому-то делать одно, а кому-то другое. Однако водительство Духа Святого всегда индивидуально. Кому-то из-за проблем со здоровьем Бог может велеть не есть сахар. Это не означает, что все остальные также должны отказаться от сахара. Люди, придерживающиеся формального закона, пытаются сделать законом для всех слова Бога, обращенные к конкретному человеку. Я как-то услышала, что к моменту рождения Иисуса книжники и фарисеи превратили 10 заповедей в 1000 постановлений, которым люди были обязаны следовать. Представьте, каково это – жить согласно такому закону. Это самое настоящее рабство. Иисус пришел, чтобы выпустить пленников на свободу. У нас нет свободы делать все, что нам вздумается, но мы освобождены от религиозного формализма и можем беспрепятственно следовать за Духом тем особым способом, который Он предусмотрел для каждого из нас. Божье слово на сегодня. Доверьтесь Духу Святому, который будет говорить с вами и направлять ваши пути. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Хвала тебе, мой Господь. Слава тебе, Иисус, мой Царь. Слава тебе за твою любовь, Господь. Ты один, Господь. Ты один желание в сердце моего. На каждый день, Господь.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: 17 сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом папы римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют он, то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в программе «Библия говорит». Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, вопрос достаточно сложный. Точны ли переводы Библии?
1: Это не просто сложный, но очень важный вопрос. Ведь Библия является Божьим откровением, просвещающим нашу жизнь в таких серьезных сферах, как вечность, как наша вина перед Богом, как вопрос погибели, как вопрос смерти и спасения от смерти. Поэтому здесь нужно быть точно уверенным в том, что источник откровения Божьего, который у нас есть, он достаточно точен для того, чтобы мы могли найти ответы на эти очень важные, жизненно важные вопросы. Так вот, говоря об этом, нам сначала нужно немножечко разобраться с тем, что такое переводы Библии. Библия написана была известна на трех языках. Два основных языка – это древнееврейский, на котором написан Ветхий Завет, и древнегреческий, на котором написан Новый Завет. Хотя есть еще часть, небольшая часть в Ветхом Завете, которая написана на арамейском языке, которым говорили евреи, когда они переселились в Вавилон, и после определенного периода появился этот язык. Так вот, когда мы говорим о том, что Библия переводится, мы говорим о том, что люди, которые живут после, они живут в своей языковой среде и в своей культурной среде, и они пытаются проникнуть вот туда, назад, для того, чтобы понять, о чем же говорится там в то время, и найти эквиваленты

0: всего того, что там сказано, в наше время или в свое время, в своей культурной среде. По этой причине переводы Библии неизбежны. И течет время, изменяется культура, изменяется язык. Даже если посмотреть на наш русский язык, то вот наша Библия, которая у нас есть, ей уже 150 лет. Кстати, в этом году исполнилось этому переводу 150 лет. А Новый Завет еще более ранний, почти 200 лет уже ему. То есть мы говорим сегодня о колоссальном изменении языка, о том, что появляются новые термины. Некоторые термины теряют свой смысл, смысл изменяется в течение времени. Таким образом, переводы Библии нужны, они неизбежны, ими обязательно будем пользоваться. Вопрос, конечно, заключается в том, насколько они надежны. Я не буду здесь говорить о хороших переводах и плохих переводах. То есть, естественно, как и в любом деле, некоторые переводы сделаны более качественно. Что это значит? Это значит, те, кто их делали, они были хорошими специалистами в языке оригинала, и они были хорошими специалистами в языке, на который делается перевод. И кроме того, они хорошо понимали Библию, то есть были людьми верующими, духовными, понимающими смысл тем, которые раскрываются в Писании. Кроме того, есть еще один фактор, это философия перевода. Является ли это буквальный или цель, более буквальный перевод или же динамичный перевод, который больше отражает смысл, но своими словами пересказывает. То есть оставим эту тему сейчас за скобками. Давайте посмотрим на саму суть. Вот в принципе, можно ли сделать перевод такой, чтобы было достаточно надежно истина, которая передается им. Так вот, мы видим из всего того, как построено Священное Писание, что это возможно. Это возможно прежде всего по одной особенности того, как построено Священное Писание. Священное Писание построено так, что в нем есть некоторые наиболее доминирующие главные истины, которые повторяются из книги в книгу, от автора к автору. И эти истины, они касаются ключевых вопросов. Они касаются вопроса спасения, вопроса понимания Бога, вопроса понимания греха, вопроса понимания вечности, вопроса понимания того, что сделал Христос на Голгофском кресте. То есть это не разовые ситуации. И вот когда переводчик серьезно подходит и контекстуально видит общую картину, шансов ошибиться намного меньше. По мере того, как человек понимает глубину всех тех важных вопросов, и здесь нужно добавить, живет ими, по мере того становятся более ясными вопросы, которые в меньшей степени точно или детально представлены в Священном Писании. И это позволяет нам спускаться на более детализированный уровень, все дальше и все глубже. То есть мы видим, что Священное Писание построено так, что с одной стороны неопытный пойдет и не заблудится. То есть если неопытный будет касаться только тех вопросов, которые ясны, он сможет получить спасение и жизнь в соответствии с тем, что Христос делает. И вот по мере того, как он будет углубляться, по мере этого он будет понимать все более и более мелкие детали, которые также важны, которые, понимание которых позволяет нам оживлять в нашем сознании многие библейские истины. Так вот, вот эта уникальная конструкция Священного Писания, она и позволяет тому, что Священное Писание сегодня переведено на тысячи языков, и оно продолжает выполнять свою функцию, приводить людей к спасительному знанию Иисуса Христа.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

светлой памяти Константина Ивановича Зыбкина. Снег падал медленно, как будто не спешил, как будто знал, кому готовится дорога. И тихо падая, он тихо говорил: ну вот и все.

метро. Несется вагон за вагоном. Мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона, но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судеб. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире. Тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит, будет

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. Полковник-космонавт Ирвин в свой последний день пребывания на Луне цитировал стих из 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя».
1: Наша коллекция вечных

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я, как раньше,

Твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: 17 сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза христиан вероевангельско-пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает Church Leaders. «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: хоть и быть глубже, чем мы есть, чем мы были вчера. О, Господь, мы жаждем Тебя.
1: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

0: Аудиомысли представляет. В ревности больше себялюбия, чем любви. Франсуа де Ларошфуко. Любовь ревнивые замки волшебной силой отмыкает. Лопе де Вега. Ревность наносит смертельный удар самой прочной и самой сильной любви. Овидий. Царят на свете три особы, зовут их зависть, ревность, злоба. Бран. Ревнивцы вечно смотрят в подзорную трубу, которой вещи малые превращает в большие, карликов в гигантов, догадки в истину. Сервантес. Ревность – это страсть убогого, скаридного животного, боящегося потери. Это чувство недостойное человека, плод наших гнилых нравов и права собственности, распространенного на чувствующее, мыслящее, хотящее, свободное существо. Дидро.
1: Радио Пилигрим.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: О, Гарик, привет! 100 лет тебя не видел. Как жизнь?
2: Помаленьку, а ты как, Аля?
1: Да нормально. Как Анжелка?
2: Да, ну как, ничего вроде.
1: Что-то не так, да?
2: Как тебе сказать, ее новая работа.
1: Она говорила, что ей нравится.
2: Нравится-то нравится, но знаешь, расписание ужасное. Мы с ней едва видимся. Когда она приходит с работы, я сплю. Когда я ухожу на работу, она еще спит.
1: А, да, не весело.
2: Думаю, скоро ее повысят, и станет легче.
1: Мы будем молиться об этом.
2: Спасибо. А вообще, если бы не сотовый, не знаю, как бы мы жили вообще.
1: Ну, будем надеяться, это временно. Ладно, не буду тебя больше задерживать.
2: Давай, я тоже спешу. Алене привет передавай от нас.
1: Обязательно. Надо бы собраться всем как-нибудь. Обними Анжелу за нас.
2: Обниму, если увижу когда-нибудь. Винни-Пух слушает.
3: Очень смешно. А если бы это не я была?
2: Кстати, только что на Коляна наткнулся. Он с Аленой тебе привет передает. Просили тебя обнять.
3: Что такое обнять? Что-то не припомню этого слова. Ну ладно, я тебе что-то сказать хотела. Надо же, забыла. А, слушай, я думала, успею, но не получается. Можешь Лёшку из детского сада забрать?
2: Я забегу. А, кстати, я сказал, что с телефона возле опять звонили.
3: По поводу?
2: Сказали, что завтра отключают за неё плату.
3: Ой, прости, я забыла. Ой, ключусь как белка в колесе.
2: Анжела, ты обещала, что зайдёшь после работы.
3: Я обещала?
2: Да, ты обещала.
3: Не помню, когда.
2: Да вчера утром, перед тем, как я ушёл.
3: Ну ещё бы, я помню, нашёл время сказать. Я даже не помню, поцеловал ли ты меня перед тем, как ушёл. Поцеловал?
2: Конечно. А о счёте не переживай, я предупредил их.
3: Спасибо, Гарик. Эта работа меня с ума сведёт.
2: Ничего, дружище, скоро тебя повысят, и всё будет как раньше.
3: Надеюсь, но я скучаю по тебе.
2: Да я тоже скучаю. Хорошо, хоть не в разных городах живём.
3: Не думаю, что многое бы изменилось. Я прихожу домой, ты спишь. Мне повезёт, если хрюкнешь.
2: Да, хорошо, хоть сотовые купили, кстати.
3: Да, но мне нужно видеть твоё лицо, смотреть твои глаза. Гарик, мне надоело это сотовое общение. Даже выходные, ты либо на радиорынке, либо мы занимаемся с детьми. Почему у нас никогда не остается времени на себя? Я уже забыла, как ты выглядишь, когда у тебя глаза открыты.
2: Слушай, вспомнил, твоя мама звонила. Ей понравились те фотки с твоего дня рождения.
3: Прекрасно, она мне перезвонит?
2: Только на следующей неделе. Еще Петровича в церкви встретил, тебе тоже привет передает.
3: Мне даже на церковь времени не остается. Уж не помню, когда мы молились вместе.
2: Может, в субботу сможем куда-нибудь выбраться вдвоем. Можно за городом погулять. Вспомнишь, как я выгляжу с открытыми глазами?
3: Я вспомнила, что хотела сказать. Не езжай на Никольскую, я сама забегу за...
2: Слишком поздно.
3: Погоди, ты где сейчас?
2: На Никольской, к аптеке подхожу. Что смешного, где ты?
4: Ближе, чем ты думаешь.
2: Анжела?
4: Ух ты, а у тебя красивые голубые глаза.
2: А у тебя новая прическа?
4: Уже 2 недели.

зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Слышишь, падают дожди октября.

суровые взгляды, в глазах пустота, рекой водопады, солнце без света, море без дна, ты как и прежде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды снято. Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает Church Leaders. «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Гретты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют он, то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Слышь, щурит он свои глазки, для него это жизнь бесконечна.

0: Христианские притчи. Поклон священника. Встретил один человек своего знакомого, который раньше был заядлым пьяницей и дебоширом. Смотрит на него, а он изменился, выглядит прилично, опрятно одет, в глазах свет. Поинтересовался он у знакомого о его жизни, а тот и рассказал, что его сын стал священником. Человек удивился. Сын такого отца посвятил свою жизнь служению Богу. А знакомый, продолжая говорить, сказал, что через сына сам пришел к вере и в корне изменил свою непутевую жизнь. «Как такое могло случиться?» — изумился человек. «Однажды», — рассказал бывший пьяница, — «изругал я своего сына последними словами, а он мне в ответ поклонился и попросил прощения. От этого поступка сына во мне душа перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня, подонка, когда-нибудь прощения будет просить. Я ему все детство искалечил, а он у меня прощения просит. С тех пор со мной что-то произошло. Бросил я пить и гулять, в Бога поверил, другим человеком стал».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

корабль с названием «Жизнь», не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа? Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно,

затишье голос совести звучит и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 сентября. Следуйте за Духом. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам 3:17. Хотя я уже обращалась в этой книге к теме законничества, которая мешает нам следовать за Духом, я хочу остановиться на этом подробнее, потому что это серьезное препятствие для любого, кто хочет слышать Бога. Я думаю, что нельзя испытывать подлинную радость, если не следовать водительству Божьего Духа. Мы не можем одновременно быть водимыми Духом и жить под законом. Религиозный формализм требует от всех поступать одинаково в любых ситуациях. Но Божий Дух ведет каждого человека индивидуально и проявляет творческий подход. Писание дает всем нам одинаковые указания, которые нельзя толковать в соответствии со своей частной ситуацией. Смотрите второе послание Петра 1:20. То есть Божье Слово не говорит кому-то делать одно, а кому-то другое. Однако водительство Духа Святого всегда индивидуально. Кому-то из-за проблем со здоровьем Бог может велеть не есть сахар. Это не означает, что все остальные также должны отказаться от сахара. Люди, придерживающиеся формального закона, пытаются сделать законом для всех слова Бога, обращенные к конкретному человеку. Я как-то услышала, что к моменту рождения Иисуса книжники и фарисеи превратили 10 заповедей в 1000 постановлений, которым люди были обязаны следовать. Представьте, каково это – жить согласно такому закону. Это самое настоящее рабство. Иисус пришел, чтобы выпустить пленников на свободу. У нас нет свободы делать все, что нам вздумается, но мы освобождены от религиозного формализма и можем беспрепятственно следовать за Духом тем особым способом, который Он предусмотрел для каждого из нас. Божье слово на сегодня. Доверьтесь Духу Святому, который будет говорить с вами и направлять ваши пути.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 сентября, и тема сегодня «Богодухновенно». И сегодня я хочу поговорить о Библии. Во втором послании Тимофею, 3 главе, 16 стихе, Павел пишет о Библии, и он говорит, что Библия богодухновенна. Богодухновенный — перевод греческого слова «theopneustos». «Theo» — «Бог», а у слова «пнустос» — несколько значений. Этим словом описывали музыку, также этим словом описывали духи. И еще словом «пнустос» в Ветхом Завете называли творческую силу. И вот что получается, когда Бог вдохнул в Писание, Он высвободил в них музыку небес. Когда Бог вдохнул в Писание, пнума, пнустос, Он высвободил аромат небес. Бог высвободил свою творческую силу, пнума, в Библию. И каждый раз, когда вы открываете Библию, Библия обладает силой принести звуки небес, аромат небес, творческую силу Бога. Поэтому, если вам не нравится атмосфера в вашем доме, в вашей жизни, откройте Библию. Позвольте этим звукам небес литься, позвольте аромату небес прийти к вам в вашу жизнь. Пусть творческая сила Бога изменит вашу ситуацию. Это замечательно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Семнадцатого сентября в Москве в здании церкви Царство Божие под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Бенавенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Бенавенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют «он», то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Дедуля, смотри, какое чудо, мой котенок нашелся.
1: И это ты называешь чудом? Я тебе расскажу, что такое чудо.
0: Опять 25.
1: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Никогда этого не забуду.
0: Вот не повезло.
2: А? Ты что-то сказала?
0: Я говорю, не могу дождаться, когда ты будешь рассказывать, дедушка.
1: Никогда этого не забуду. Пошли мы, значит, посмотреть на Иисуса, когда он учил народ на берегу Мертвого моря.
0: Это было Галилейское озеро, дедушка.
1: Ну да. И вот вижу я, значит, идет он.
0: Он приплыл в лодке.
1: Ну да, в лодке. И вот как только он вышел из лодки, толпы людей потекли к нему. Мы просто обступили его со всех сторон. Там нас, наверное, несколько сотен было.
0: Там было 5000.
1: 5000, да? Ну да, 5. И вот сел он, значит, на траву и начал рассказывать анекдоты.
0: Дедушка, какие анекдоты? Он начал исцелять больных и рассказывать о Евангелии.
1: Да, и это, конечно, тоже. А потом, где-то в полдень.
0: Это было вечером.

0: И вот Иисус говорит: отпустите людей.
1: Это вообще-то была идея апостола.
0: Вот я и говорю, апостолы, значит, говорят Иисусу: отпусти людей за хлебом. Тебе интересно, внученька?
1: Я просто зачарована, дедушка.
0: Подожди, ты еще самого интересного не слышала. И вот, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка. И у нее в корзине еще не съеденный завтрак.
1: Дедушка, какая старушка? Это был маленький мальчик.
0: Я и говорю, Иисус, значит, берет завтрак мальчика. Я как? Сейчас это вижу. В корзинке, значит, только две булки белого.
1: Там было 5 ячменных хлебов.
0: Ну да, и 5...
1: И 2 маленькие рыбки.
0: Я и хотел сказать, 2 маленькие рыбки, не перебивай. И вот Иисус рассадил нас всех на траве рядами. По 10 и 20 человек.
1: По 50 и 100 человек.
0: Неважно. Потом Иисус воззрел на небо, благословил еду и дал ученикам, чтобы они раздали всем нам хлеба и рыбу, и ели все, и насытились. А теперь моя любимая часть. Так давно это было, а я как сейчас все вижу. Иисус сказал апостолам собрать оставшуюся еду. И собрали целую корзину.
1: 12 корзин.
0: Разве это не чудесная история, внученька? Как будто только вчера все это было.
1: Это и было вчера, дедушка. Я ж там с тобой была.
0: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу?
1: Ой, как поздно же, дедушка. Мне надо пойти котенка накормить.
0: Все как вчера было. Слушай, напомни мне, чтобы я тебя потом обязательно рассказал.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 6. Что такое первое воскресение и что второе? Продолжая, он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 25-26. Он не говорит еще о втором воскресении, то есть о воскресении тел, но говорит о первом, которое совершается ныне, чтобы отличить именно последнее. Он употребляет выражение «наступает время и настало уже», но это воскресение не тел, а душ. Ибо и души имеют свою смерть в нечестии и грехах, они мертвы этой смертью. Это о них тот же Господь говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. То есть, чтобы мертвые в душе погребали мертвых телом. Итак, имея в виду этих мертвых в душе нечестием и неправдой, он говорит: «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Сказал услышавши, то есть послушавшись, уверовав и прибывши непоколебимыми до конца. На этот раз он не сделал никакого различия между добрыми и злыми, ибо для всех благо услышать его голос и ожить, переходя к жизни благочестия от смерти нечестия. Об этой смерти говорит апостол Павел: «Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 14-15. И так умерли все, не исключая никого, во грехах, первородных ли то или добавленных волей, по неведению или сознательно, или по неисполнению того, что требуется справедливостью. И за всех этих мертвых умер один живой, то есть не имеющий никакого греха, чтобы получившие жизнь через отпущение грехов жили уже не для себя, но для того, кто умер за всех по причине грехов наших и воскрес ради оправдания нашего, чтобы, веруя в Него, оправдывающего нечестивого, мы, оправдавшись от нечестия, как бы ожившие от смерти, могли участвовать в первом воскресении, которое совершается ныне. В этом первом воскресении участвуют только те, которые имеют быть блаженными вечно. Во втором же, последующем за этим, по словам его, будут участвовать и блаженные, и несчастные. Первое – дело милосердия, второе – суда. Потому-то в псалме и написано: «Милость и суд воспою тебе, Господи». Псалом 100, стих 1. Переходя к этому суду, он вслед за тем говорит: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 27. Здесь он показывает, что придет судить в той же плоти, в которой приходил, чтобы быть судимым. С этой целью он употребляет выражение «потому что он есть Сын Человеческий». И вслед за словами, которые мы привели, говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Стихи 28-29. Это тот суд, который он назвал несколько прежде, говоря: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. То есть, участвуя в первом воскресении, к которым ныне совершается переход от смерти к жизни, он не будет подлежать осуждению, которое он обозначил словом «суд». Пусть же, следовательно, воскресает в первое воскресение тот, кто не желает подвергнуться осуждению во второе воскресение. Ибо наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут, то есть не подпадут осуждению, которое называется второй смертью. В эту вторую смерть, после второго, имеющего быть телесным воскресения, низвергнутся те, кто в первое воскресение, которое есть воскресение душ, не воскрес. Наступает время, теперь не говорит и настало уже, потому что оно наступит в конце века, то есть на последнем и великом суде Божием, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут. Не сказал, как о первом воскресении, и услышавши, оживут. Ибо не все оживут той жизнью, которая, поскольку она блаженна, одна должна носить название жизни. Конечно, слышать и изойти из гробов при воскресении плоти не могут без какой бы то ни было жизни. Но почему не все оживут, он учит в последующих словах, говоря: «Делавшие зло изыдут в воскресение осуждения». Это те, которые не оживут, потому что умрут вторую смертью. Сотворили они зло, потому что худо жили, а жили худо, потому что в первое, совершающееся ныне воскресение душ, не ожили, или, ожив, не прибыли в том до конца. И так как есть два паки бытия, возрождения, о которых я говорил выше, одно — верою, которая совершается ныне через крещение, а другое — по плоти, которое будет в нетлении и бессмертии на великом и последнем суде. Так есть и два воскресения. Одно, которое есть и теперь, есть воскресение душ, не допускающее впасть во вторую смерть. Другое — второе, которого ныне нет, но которое будет в конце века, и будет оно воскресением не душ, а тел, и на последнем суде отведет в удел одним вторую смерть, другим — жизнь, не имеющую смерти.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Они имели жизнь и свет. Церкви Иисуса Христа недостает в обществе духовного авторитета, потому что ей недостает духовности. Почему представители власти и средства массовой информации так снисходительны

0: отношению к христианам? Почему церковь потеряла значение и цель в глазах мира? Почему молодые люди сбрасывают христианство со счетов, считая его абсолютно неподходящим для своей жизни? Все потому, что церковь большей частью перестала быть светом. Христос не управляет в нашем обществе, потому что Он не царствует в нашей жизни. Когда я смотрю вокруг, я вижу, что сейчас мало тех, кто действительно пребывает в союзе с Христом. Верующие мало общаются с небом. Немногие служители отказываются использовать мирские методы и ищут руководство у Бога. Мы утратили свет, потому что мы утратили жизнь Христа. Божья сила будет действовать в полной мере только через преданные, послушные сосуды. Обратите внимание на Вавилонское царство во время правления Навуходоносора. Это была самая могущественная империя на земле. Даниил пророчествовал, что каждый последующий царь будет менее могущественным, менее влиятельным. Почему? Потому что в Вавилоне правил совсем не Навуходоносор. Источником силы империи не была и золотая статуя, которую он воздвиг. Нет, власть Вавилона находилась в руках небольшой группы людей, принадлежащих Богу. Господь назначил тайное небесное правительство, во главе которого стоял Даниил и трое мужей из еврейского народа. Эти люди стали Божьим орудием управления, потому что они действовали в духовной сфере. Они отказались иметь что-нибудь общее с мирской системой. Вместо этого они закрылись наедине с Богом. В результате эти святые мужи знали, как действовать в то время. Они могли сказать людям, что Бог намеревался совершить в какое-то определенное время. Они были ярким, сияющим светом для всей страны, потому что имели в себе Божью жизнь. В 6 главе 4 книга Царств мы читаем, что Сирия пошла войной на Израиль. Во время этого конфликта пророк Елисей находился дома, общаясь с Господом. Этот человек был Божьим тайным правительством, и он правил с властью. Елисей слушал Господа и посылал известия царю Израиля, сообщая ему о каждом движении сирийской армии. Узнав о предупреждающих сообщениях Елисея, сирийский царь послал войска окружить город, в котором жил пророк. Но Бог поразил сирийцев слепотою, и Елисей отвел их в израильский стан. Елисей знал о каждом шаге сатаны, потому что в нем был свет и жизнь. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды снято. Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает Church Leaders. «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют он, то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 83, начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе». Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего». Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами. Престыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на земле, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спасители его во время скорби. Для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас». Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не удерживать ног своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Тогда сказал я: «Господи, Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на месте сём». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот, убитый мечом, вхожу в город, и вот, истаивающий от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей противился он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

верят, что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

пройти, тебя ищу я.

0: Значит, говоришь, это твой первый полет в качестве помощника капитана?
1: Так и есть, первый. Мне еще надо получше с этой машиной познакомиться. Вот та красная кнопка мигает, это что?
0: Это индикатор ТНН.
1: Что? ТНН?
0: Топливо на нуле.
2: У нас пустой бак! Так что вы сидите?
0: Дай-ка я загляну в руководство. Так, вот, если загорается красный индикатор, пункт первый. Закройте глаза, сложите ладони вместе.
2: Что дальше?
0: У вас глаза открыты, закройте глаза.
2: Закрыла, дальше.
0: Пункт два. Исповедуйте ваши грехи пред Господом Иисусом Христом.
2: Господь, я нарушила скорость, я обманула продавца, вчера я пнула собаку.
0: Подожди, здесь есть сноска.
2: Сноска?
0: Да, просто признайтесь, что вы грешник.
2: Поняла, я грешная. Дальше?
0: Пункт три. Попросите Христа спасти вас.
2: Что? Попросить Христа спасти меня?
0: Согласно Библии, только Христос может простить человека и принять на небеса.
2: Небеса? Какие небеса? Самолет падает?
0: Самолет падает? Подожди. Когда самолет падает, загорается желтый индикатор.
1: Что? Желтый? А красный что?
0: Красный? Фу, ты перепутал. Это значит, что бортпроводники приступили к раздаче обедов. Простите.
1: Я не то чтобы ее пнула.
3: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: сила.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Семнадцатого сентября в Москве в здании Церкви Царства Божия под председательством начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельско-Пятидесятников Сергея Риховского состоялось 109-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В основной повестке дня епископ Сергей Риховский рассказал об общественно-религиозной ситуации в стране. Затем участники обсудили прошедшие мероприятия, а также подготовку к национальной духовной трапезе, которая состоится 11 ноября этого года. Отдельное внимание было уделено спортивным мероприятиям и молодежному форуму ХМКК, а также проведению концерта 30 октября, который приурочен к трем значимым датам – к 450-летию Лютеранской церкви в России, к 150-летию Синодального перевода Библии и Дню Реформации. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы защиты религиозной свободы, развития протестантского образования и музея протестантизма. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал об исключительных мерах безопасности перед визитом Папы Римского Льва XIV в страну. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью газете «La Croix», опубликованном за три недели до визита понтифика. По словам чиновника, в разгар мероприятия будет мобилизовано 15 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и других служб безопасности. Нуньес заявил, что эта поездка очень важна для национального единства Франции, отметив особый уровень организации охраны первого лица Ватикана. Поездка Папы Льва XIV во Францию запланирована на 25-28 сентября по приглашению президента Эммануэля Макрона и станет первым официальным визитом главы Римско-католической церкви в страну почти за 20 лет. Программа визита предполагает как встречи в столице, так и посещение святыни в Лурде. Внучка Билли Грэма выдвинута на должность посла по вопросам свободы вероисповедания. Президент США Дональд Трамп выдвинул Сиси Грэм Линч, внучку известного евангелиста Билли Грэма, на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Этот пост был учрежден в 1998 году для мониторинга нарушений прав верующих за рубежом и консультирования Сената и руководства страны. За время существования должности ее занимали 6 человек. Отец кандидатки, евангелист Франклин Грэм, поддержал дочь, отметив ее уникальную квалификацию и глубокое понимание проблем свободы вероисповедания. Актриса Ванесса Беневенте, сыгравшая Марию, мать Иисуса, в сериале «Избранные» The Chosen, рассказала о сильных эмоциональных переживаниях во время съемок 6-го сезона. По ее словам, сцены распятия Иисуса были настолько напряженными, что актерам было трудно сразу вернуться к обычному состоянию после команды «Снято». Беневенте рассказала об этом в подкасте «Off the Record». Съемки проходили в Матере, Италия, где была воссоздана сцена распятия, сообщает «Church Leaders». «Это было невероятно тяжело, но одновременно удивительно», — сказала актриса. По ее словам, после некоторых дублей несколько участников съемочной группы начинали безудержно плакать. Во время съемок актерам приходилось одновременно следить за текстом, движениями и расположением камер, поэтому сильные эмоции часто проявлялись уже после окончания дубля. Одним из главных вопросов вокруг новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг был выбор актера на роль Аслана. Теперь стало известно, что льва, который в книгах Клайва Стейплса Льюиса является мужским персонажем, озвучит Мэрил Стрип, сообщает «Релевант». Слухи о том, что Мэрил Стрип будет озвучивать Аслана, появились больше года назад. В мае Netflix включил Стрип в официальный список актеров, однако не уточнил, кого именно она сыграет. Теперь режиссер Грета Гервиг подтвердила эту информацию в интервью журналу Empire. Издание также впервые показало внешний вид нового Аслана. Создатели сохранили Аслана мужчиной. В материале Empire его по-прежнему называют он, то есть Гервиг не стала превращать персонажа в львицу. При этом голос Аслану впервые в крупной экранизации даст женщина. Внешность нового Аслана также имеет необычные детали. У него один голубой и один карий глаз, а на морде проходит красная полоса. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, дорогие! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, если наша память и способность размышлять привязаны к мозгу, то как люди в вечности думают, ну, если их мозги здесь на земле остаются?
1: Очень интересная постановка вопроса. Конечно же, да, мозги остаются на земле. Это точно, когда человек умирает, их даже хоронят, кладут в определенное место. Но, тем не менее, несмотря на кажущуюся казуистику, это вопрос достаточно важный. Дело в том, что он касается понимания того, что значит человек в действительности, из чего он состоит, материален ли он только, или же есть духовная составляющая. Конечно же, касаясь этого вопроса, мы вынуждены признать, что мы очень-очень многого не знаем. Но кое-что из того, что мы знаем, позволяет нам пролить свет на вот такие даже сложные ситуации. Что мы знаем? Мы знаем, что Бог есть Дух, то есть Бог нематериален. И поэтому у Бога нет суперкомпьютера, который бы анализировал информацию, и у Бога нет человеческого мозга или же вот этого физиологического, физического органа, который бы выполнял ту функцию, которую выполняет человеческий мозг для человека. Но тем не менее, мы абсолютно точно знаем, что Бог обладает огромным объемом информации. Откуда мы это знаем? Мы видим из того, как устроена Вселенная. Мы видим, что Вселенная несет в себе, она построена из информации, она несет в себе высокоорганизованную информацию. Все это нужно было придумать, генерировать эту информацию. Всю эту информацию нужно было выстроить в определенной последовательности. Вся эта информация должна сосуществовать друг с другом гармонично во вселенском масштабе, начиная от живой клетки, которая несет в себе гигантский объем информации в каждом ДНК, и заканчивая законами математики, которые в соответствии с которым регулируется движение космических тел, планет, и не только планет, а галактик целых. То есть вся эта информация, она генерируемая Богом. И так как Бог есть Дух, Писание ясно говорит, что Бог есть Дух, то есть у него нет физического органа, который бы анализировал эту информацию, мы можем предположить, что у Бога есть какой-то другой вариант, каким образом эта информация складируется и анализируется. А может быть, она вообще не складируется даже. То есть, скорее всего, у Бога есть какой-то совершенно иной подход к информации, который нам, людям, которые находятся вот здесь на земной стадии развития, еще непонятен, и не просто непонятен, а он находится в таком уровне, что мы даже не можем и в наших самых дерзких мечтах или воображениях представить себе, как это возможно. В принципе, мы имеем дело, или мы можем понимать кое-что из этой категории. Например, если взять людей, которые жили еще 100 лет тому назад, то этим людям очень трудно было понимать многие вопросы, которые для нас сегодня абсолютно реальны. Ну, например, вопрос интернета, вопрос мгновенной передачи информации с одного места в другое место. Причем самой сложной информации, информации, которая несет в себе очень, очень большие, мы говорим не только о азбуке Морзе, мы говорим о видеофайлах, мы говорим о каких-то вещах, которые достаточно сложные сами по себе. Так вот, когда мы говорим о разнице между азбукой Морзе, которую телеграфировали по проводу, и сегодняшним интернетом, разница между этой разницей – пропасть целая. То есть это огромный рывок, скачок такой, прыжок в век информатики. Так вот, когда мы говорим о Боге, то Бог, вы можете себе представить, он безграничен в своем знании, в своей силе, в своих возможностях. И поэтому он безграничен в своей способности анализа информации. То есть он обладает, анализирует информацию каким-то образом. Из этого мы можем сделать вывод, что когда человек пересекает черту этого мира, когда он попадает в мир иной, у него есть, у Бога есть возможность дать ему способность владеть информацией и ее обрабатывать, и делать выводы, и как-то ее передавать другим. Во всяком случае, мы видим, что ангелы это делают. Мы видим, что люди, которые находятся в вечности, история богача и Лазаря передает нам эту информацию, когда богач разговаривает с Авраамом. И когда он просит, пошли Лазаря для того, чтобы он пошел на землю и там на земле проповедовал тем, кто здесь остался, и своим братьям. Мы видим, как Илия и Моисей, которые пришли на гору Преображения вместе с Иисусом Христом, они разговаривают. Они оба разговаривают со Христом, и у них есть возможность какого-то диалога. То есть сохраняется личность, сохраняется способность мыслить, сохраняется способность коммуницировать эти мысли. Таким образом, мы точно знаем, что Бог как-то эту проблему решил. Каким образом, узнаем, когда туда попадем.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Это радио.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

вашей жизни нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил. Ведь он мой ветер, ветер.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Scarlett Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Scarlett. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Сказала, что ты будешь любить всегда, и ты с нами здесь. Ты не оставишь.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 сентября. Научитесь подчиняться. Если кто-то отклоняет ухо свое от слушания закона, Божьего и человеческого, его молитва — мерзость. Она отвратительна и возмутительна для Бога. Притчи 28:9. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих говорит, что если мы неправильно относимся к властям, наши молитвы отвратительны Богу. Мы не можем расти и совершенствоваться без дисциплины. Если мы бунтуем против правил поведения на работе, против политики предприятия или компании, против правительственных законов, правил дорожного движения и любой другой формы власти, тогда у нас серьезные проблемы с подчинением. Непокорность — это то, от чего нам следует старательно избавляться. Почему? Если мы отказываемся подчиняться земным властям, то мы не будем подчиняться власти Бога, а непослушание Богу лишает наши молитвы какой бы то ни было силы. Прежде чем позволить мне начать собственное служение, Бог велел мне несколько лет трудиться в служении другого человека. Там я должна была научиться подчиняться власти. Это было нелегко для меня. Я не всегда соглашалась с решениями, которые принимались, и не всегда чувствовала, что со мной поступают справедливо. Но Бог позволил мне хорошо усвоить следующую истину. Прежде чем получить власть, мы должны научиться подчиняться власти. И если вы хотите получить надбавку к зарплате или подняться по служебной лестнице, но при этом постоянно сплетничаете или критикуете своего начальника, это признак неподчинения, которое затормозит ваше развитие. Научитесь подчиняться, и вы начнете чаще получать ответы на свои молитвы и отчетливее слышать Божий голос. Божье слово на сегодня. Вы можете столкнуться с несправедливостью, но в конечном счете Бог всегда вершит правосудие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 84, начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой из рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Енисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от такого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они оплаканы, не похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой, и милость, и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение бы умершим. И не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, я прекращу на месте сём в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу всему все эти слова, и они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим? Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби, к тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое – Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его». Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты – хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты, надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не выносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления». И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет».

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, не кажется ли вам, что в церквях злоупотребляют публичным покаянием? Человек всегда знает, что он может вдоволь нагрешить, покаяться и быть принятым в церковь.
1: Я думаю, что сложность этого вопроса связана не столько с тем, как к этому относятся в церквях, сколько как к этому относятся люди вообще. В действительности Библия говорит о том, что Бог по своей милости предоставляет человеку возможность покаяться. Люди склонны заблуждаться, они склонны падать, они склонны ошибаться, они склонны грешить. И мы видим многочисленные примеры таковых ситуаций. Известная история царя Давида, который совершил сразу несколько грехов, и приводится история его покаяния. Известны истории других людей, которые каялись по-разному. Его предшественник Саул каялся совсем по-другому. Это человек, который просил пророка Самуила, чтобы он каким-то образом загладил его грех ради того, чтобы сохранил.

0: его царство. Когда мы говорим о покаянии, здесь, пожалуй, главный вопрос – это что, то, что происходит в человеческой душе в этот момент. Библия в действительности разделяет два типа покаяния. Одно покаяние, оно называет печалью мирской, и второе покаяние называет печалью ради Бога. Во втором послании к Коринфянам об этом говорится. Так вот, печаль мирская – это печаль, связанная с последствиями греха. То есть, когда человек согрешил, и он сожалеет о последствиях греха, и он как-то это сожаление выражает. Иногда это может быть публичное покаяние. В каких-то местах не принято публичное покаяние. Это может быть исповедание у священника. Или же это может быть просто в душе человек кается. Но самый главный вопрос, что же приводит его к нужде в покаянии? Печаль ради Бога – это печаль другого типа. Это печаль, которая связана с пониманием ужаса самого греха. Человек сожалеет не только или не столько о последствиях своего греховного поступка, сколько о самом грехе, потому что он в этом грехе бросил вызов Богу. Он восстал против него, он увлекся своими собственными похотями, он не пободрствовал в проявлении своей собственной гордыни и так далее. И вот когда вот это печалит, только такое покаяние в действительности принесет настоящую свободу и позволит человеку восстановить его взаимоотношения с Богом. Теперь то, что касается публичных покаяний и тому, как люди подходят к ним. В действительности в ряде церквей установилась такая практика, когда люди после каких-то своих падений, они выходят вперед, и они публично каются, и это является как бы необходимой ступенью для того, чтобы люди в церкви вновь стали воспринимать этого человека как верующего, как человека, который спасен. И здесь мы имеем дело со сложным явлением. В действительности, какое-то публичное выражение покаяния должно быть. Оно может быть разным. Опять-таки, в разных традициях, в разных церквях есть разные подходы, разные варианты, как это делают. Но, тем не менее, несмотря на все это, Писание говорит ясно о том, что тогда, когда человек кается по-настоящему, об этом узнают люди, об этом узнают те, против кого человек согрешил, об этом узнают его близкие, те, которые воспринимают его верующим или неверующим. Вопрос, конечно, в том, как человек воспринимает это. Делает ли он это только ради того, чтобы произвести впечатление? В этом случае он тогда лицемерит перед Богом, и тогда все его покаяние не имеет никакого смысла. Или же он кается по-настоящему, он кается, понимая, что он согрешил, ему нужно освобождение, ему нужна свобода от конкретного греха, свобода перед Богом и свобода перед людьми. Поэтому, когда мы говорим о том, будут ли люди злоупотреблять или не будут, наверное, будут. Но Библия повелевает нам прощать кающихся, повелевает нам молиться о них с тем, чтобы мы могли способствовать и делать все возможное для того, чтобы их грехи не повторялись больше.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец и всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти две трети практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

будучи на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство

Деревенские притчи. Ты ничего не имеешь. Однажды к одному старцу пришла дева и сказала: «Авва, я провожу 6 недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет». Старец ответил: «Сделалась ли тебе скудость все равно, что изобилие? Нет. Бесчестье, как похвала? Нет. Враги, как друзья? Нет. Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись. Ты ничего не имеешь».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Иисус Христос называл Себя Сыном Божьим, и не без основания. Его характер говорит о Его божественности. Его дела выявляют Его божественность. Его совершенные учения подтверждают Его божественность. Все священное Писание свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Об этом и сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти.
2: Если есть какая-нибудь истина, которой дьявол пытается подвергнуть сомнению в течение всех веков, то это божественность Иисуса Христа. Именно за это иудеи распяли Христа, что Он утверждал свою божественность. С самого начала Его служения фарисеи-религиозники стали гнать Его и искали как бы убить Его, особенно за то, что Он делал Себя равным Богу. Это особенно замечается в 5 главе Евангелия от Иоанна. Тут Христос приводит своим противникам целый ряд свидетелей, подтверждающих истинность Его слов. Казалось бы, что Его слова было бы достаточно, ведь слово самого Бога окончательно, не так ли? От Него кто может потребовать второго свидетеля? Да, что касается человека, то закон говорит, недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Христос, ссылаясь на этот закон, говорит своим противникам: «В законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истина». Вы заметили, Он сказал «двух человек». Бог не человек, чтобы от Него требовалось подтверждение свидетеля. Его слово «да» и аминь. Оно окончательно. Кто скажет Творцу, что ты делаешь? Поэтому Христу, являющемуся Сыном Божьим, не нужно было приводить никаких свидетелей, чтобы удостоверить истинность своего слова. И тем не менее, Он это делает. Почему? Потому что Он любил этих людей. Он хотел их спасения. Хотя они искали Его убить, но Он желал, чтобы они спаслись. И вот Он опускается на их уровень мышления и говорит им: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». На первый взгляд эти слова кажутся странными и, более того, противоречивыми. Да, Христос действительно был Бог, но те, которые бросали Ему вызов, не верили этому, и поэтому Он им просто говорит, что, допустим, вы правы, что я обыкновенный человек. Если я свидетельствую сам о себе, то в таком случае свидетельство мое не имеет никакой силы. Оно утверждается только при втором свидетеле. И я такого свидетеля имею. Он свидетельствует о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. И этот свидетель никто иной, как сам Бог, мой Отец. И как же свидетельствует о Нем Его Отец? Делами. Послушайте, как Он им говорит: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Он только что исцелил больного человека, который 38 лет лежал парализованным, и через одно слово Христа он моментально получил здоровье. Кто, кроме Бога, мог бы совершить такое чудо? Но они не приняли и свидетельство Его Отца. Когда иудеи обвинили Его, что Он такие дела делает в день субботний, Он им ответил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Могло ли быть более веское свидетельство, что Он был послан Отцом, чем дела им творимые? Это было не что иное, как дело Божие. «Дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». И какие печальные слова Христос должен был прибавить: «А вы ни гласа Его никогда не слышали и ни лица Его не видели». Физическими глазами и ушами они видели и слышали Христа, но, увы, сердца их были окаменевшими. И Христос должен был сказать этим людям, которые сами себя ослепили и делали себя глухими: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Мог ли Христос привести более авторитетного свидетеля, чем Отца Своего Небесного? Но так как они не приняли Его свидетельство и отвергли свидетельство Его Отца, Христос приводит еще свидетельство человека, Иоанна Крестителя. Отвергать Его свидетельство они не могли, потому что сами признавали, что Он пророк. Хотя Христос сказал: «Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Дорогие друзья, не слышите ли вы безграничную любовь нашего Господа в этом маленьком слове «но»? Какое снисхождение! Христос использует последние средства, чтобы помочь этим людям, которые уже решили свою судьбу. Какие печальные слова Он должен был им сказать: «Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слышали». «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет», — говорит Господь. Это голос любящего Бога. Иоанн был предтечей Иисуса, и, представляя Его, говорит: «Сей есть», то есть Иисус Христос, «о Котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня». По годам Христос был на 6 месяцев моложе Его, то есть Иоанна Крестителя. Сказав, что Он был прежде Меня, Иоанн Креститель этим говорит, что Иисус существовал до Своего воплощения, и поэтому Он Бог. Дальше, увидев Духа Святого в виде голубя, сходящего и пребывающего на Иисусе, Иоанн свидетельствовал, что «сей есть Сын Божий». Иисус Христос был единственный из рода человеческого, в котором не было ни малейшего порока, потому что на нем нашел покой Дух Святой. А чтобы быть этим непорочным и безгрешным человеком, он должен был и в то же время быть и Сыном Божьим. Почему эти люди не хотели прийти к Нему, то есть к Иисусу Христу? Их беда была в том, что они рассчитывали на какую-то особую привилегированность и потому отличали себя от других людей. Да, они тщательно исследовали Священные Писания, думая через них иметь жизнь вечную, но и там они ее не нашли. Почему? Потому что они обошли Христа, а все Писание свидетельствует о Нем. Они хотели иметь спасение, вечную жизнь и Божье благословение, но на своих условиях. Однако Бог так человека никогда не примет. Есть один доступ к Богу, а это через Сына Его Иисуса Христа. Это единственное условие спасения. Но сегодня Христос еще зовет. Он и тебе, мой друг, говорит: если ты еще не спасен, приходящего ко мне не изгоню вон. Приди, и ты будешь одним из тех, который должен будет засвидетельствовать, что да, я спасен, и спас меня никто иной, как Иисус Христос. Да поможет тебе сам Дух Божий в этом.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».